0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Radio Gud bidder os af os i års uppid. Basis systemen ikke imaluniet af ressourcen ikke. Inu personer nu til at matte os uppid. Imaluniet til de ferafet ni tattak os uppid. Så vi drar nikken i lumen til at nærit. Radio Gud til nissen nyt. Basis systemen ikke. Ikke usavet tigget. Nenok media med iPhone et nutat bigagut. Bisannertut, i dag sortetut, akidarsuisin nautit, affa, akidariarlu, sinnortua, akidartekkennut, tapotteriuslu, akidarsorsin naavat, kaamatini, pingasuni, immikut, akidiinartarangitsumit. Nekarootsivut, nenok media nekhet kielimi, tekunakarsin naapu. Tekus.
0: Nenok FM.

0: FM. Bilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Nenok media med iPhone et notat begavet, besandret tut, i dag sortet tut, at gider suge sin navutit, at fær, at gider jeg slu, sin navutua, at gider tekken ut, der potter jo slu, at gider sors sin navut, kramer til nipping af sunni. I mikut, at gider jeg nok ringet til mig. Når jeg har til ud, nenok media med et gear limit, der kunne rasse sin navut. Der gus.
0: Nanok FM.

0: Sudiaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% timik akia siparutigissavat. Piirinik attartussaguitsi 30% siparutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Taas auto plus illit pillutit.
1: Илисимавиук нанор медиаккут интернетсеқарлутиллу канаалеқарут сипаарусарнеқассасутит укиумат 1500 крони синнилаарлугу сипаарутаассаақ апеққутаангилар тв канаалит қанор амаллатигисут пигинеритит ималуни интернетсип суккасусаа сорлер тоққарсиманерит паасеқарнарусуккуит нанор медиа аттавигиук 2019 мут сианерлутит ималуни нанор медиа наггат киялликкут паасисақарнеруит
2: Nanok FM. Hi.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуп периарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Nenok media med iPhone et nyt dat begavet. Besandret ud. I dag så det ud. Aki der søger sin navn. Affa. Aki der er så. Sit noget du. Aki der tækker nyt. Tapper der er så. Aki der søger sin navn. Kammer til nyt penge zone. Immikud. Aki der er nok trængt til mig. Nok Auto ud. Nenok media med et gear limit. Det kunne også sin navn. Dagus.
0: Nanoq FM.

0: ап эккукканик аллар туарсиннару тасингуппат акканерник пингисут тунганут окивинста кен аухентис хос нанер медиа по мента фра 11 til 15 дава мисаккут тасса пингкумма пакутисраасси ортатив 6400нормут апакутиллисиннаруси дава мисаккут Mini-pinku. Nu er det mini-pinku. Og det er godt nu. Tre rækker.
1: Fireoghalvfjerds. 76 76 46 46 7 Affin Mahluk 88 88 11 Akkanillit 80 80 25 25 49 49
0: Men i bingo, det gør lov, tre rækker.
1: 30. 30. 82. 82. 14. 14. 69 69 35 35 5 5 20 20 36 36 12 Aqqanaq marluk 59 59 68 68 2 Marluk 84 84 31 31 87 87 1 Adasuk 71 71 86 86 29 29 19 19 67 67
0: Min bingo, det gør lunge tre rækker.